Und da könnt ihr euch heute schon mal ins Raumschiff setzen, beziehungsweise am 16.10. in Sudonien begeben. Zur Party des Jahres. Number 2. Klar. Double Impact. Ja. Zweimal im Jahr findet da die Party statt, der wir heute den Drumulans Podcast widmen. Setzt euch ins Raumschiff mit Tui Tonam, Erdi Butt und Tiare. Und diesen beiden schönen Menschen hier. Ja. The Double H's. Like Double H. So, setzt euch ins Raumschiff mit dem Warm-up von Tui Tonam bis 19 Uhr, Ladies and Gentlemen. Auf Radio. 674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F674F
erste Mal da warst. Das mache ich dieses Jahr mit Artist. Also dieses Jahr gibt es ein paar Soundschrauber, Ladies and Gentlemen, auf diesem Planeten. Wo ich echt sagen muss, mein Gott, was macht ihr da? Zwei von diesen Menschen sind ein Act namens Mystic State aus Bristol. Dedicated to. So, setze ich mal ins Raumschiff hier mit Sachen von Mystic State. Kleiner 2-3 Tracks werdet ihr da im Warm-Up von hören. Hier der Track Ruminate. Whatever that means. The Mystic State. Grübeln, das passt auch zu dem Track.